0: А видео не помнишь?
1: Я могу
2: не помню.
0: За 50 рублей. Просмотров на видео.
1: За 50 рублей.
2: 250?
1: Давай.
0: За 50.

мы вышли с вокзала. У нас есть карта. Вот так вот выглядит Брюгге в самом начале.

метку. Далее берем манипулу, на которую устанавливаются картриджи с разной глубиной проникновения в ткани. Наносим гель.

0: So maybe I should stay out here.
1: Итак, сегодня 25 июня. Россия проиграла Уругваю 3-0. А мы отправляемся всей семьей

смотри, я сейчас, если вы станете на краешек, я высоко подпрыгну.

0: for the day and had lunch with him and then just left.
1: Oh, cool.
0: And then.
2: Вот, смотрите, вафля по 1 евро. Ну, пусть это вас не заманивает, потому что на самом деле это будет 5,50.
3: И вот, дорогие наши зрители, мы можем наблюдать лежбище Турии.

0: требуем оставить нас на второй год и обеспечить традиционно творческую атмосферу.
1: Да! Да!
2: Обещаем вовремя сдавать сочинения и с выражением читать стихи.
1: Обещаем!

0: but just to recognize a few, we've got Angela Castana. And maybe you can raise your hand, Angela, wherever you are.
1: Страшной войне 13 миллионов детей. Пусть всегда будет мирное небо, пусть никогда не будет войны, чтобы дети не.
2: Appuie sur le bouton d'abord que ce soit vert.
3: Bouton vert.
2: Là, c'est bon.

0: снимать, они кричат, нас снимают. Нет, нельзя.
1: Будем ехать, как мы едем.
2: Мы едем?
1: Мы.
0: Oh yeah.

0: Vira.
1: One minute.
2: You're doing it?
3: That's just weird how you...
1: Tell yourself a timer.
2: I know. You know what? Me, it was always my bottom teeth that was screwing.
4: Стас, пару слов, пожалуйста, для нашей телерадиокомпании.
5: Короче, Димон.
6: Прикольная фишка.
4: Ну, там Станислав.
7: Слышь, Киу, добрый день. Нельзя сразу.
8: Я一个特写。
9: 哦，你看，又大又圆，像恐龙蛋。
8: 哪里像恐龙蛋？
9: 但是里面都是玉。
8: 恐龙蛋是。